Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: В Москве 8 часов утра.
1: С новостями сегодня нас знакомит Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
2: Доброе утро. МЧС России опровергла информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на АЗС. В ведомстве заявили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС и никаких новых ограничений для посетителей не планируется. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что разговор по телефону рядом с бензоколонкой якобы может привести к отказу в обслуживании или внесению водителя в черный список. Роспотребнадзор и Минцифры запускают электронную книгу жалоб на госуслугах. Россияне смогут сообщать о товарах ненадлежащего качества, купленных на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя. Пожаловаться можно будет на отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата, на отказ в возврате стоимости товара, превышение срока возврата средств за отмененный заказ. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Сегодня в течение дня в Москве будет закрыто движение для транспорта на некоторых улицах. Ограничения затронут центральный, западный и северо-западный административные округа. В частности, движение будет закрыто на участке северо-западной Хорды и на Крылатской улице в связи с проведением Большого московского триатлона, на центральных улицах и набережных из-за проведения забега «Зеленый марафон», а также в районе Цветного бульвара из-за проведения Московского детского велофестиваля. Санкт-Петербург стал самым пешеходным городом России. По данным аналитиков Яндекс.Карт, в апреле жители северной столицы прошли более 4000 маршрутов на каждые 10 тысяч человек. Теперь пользователи сервиса по всей России могут строить новые пешие маршруты в зависимости от предпочтений и ситуации. Как и прежде, карты покажут самый быстрый путь, а дополнительно предложат варианты для разных сценариев. Например, прогулочные через парки и достопримечательности, оживленные по людным улицам или более легкий маршрут без лестницы и крутых подъемов. Чтобы подобрать маршрут, достаточно выбрать точки начала и конца пути. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем доброго утра.
1: Марат, спасибо большое. Радио 7 на 7 холмах. Заключительные выходные этой весны. Добро пожаловать. Начинаем субботнее утро под любимую музыку. Оля Мёрз, Юроп и Милен Фармер у нас в первую очередь.

Йосандурене на Черри. С утра пораньше, а на этой неделе одно издание писало, что Исландия является самой дорогой страной мира. Она обогнала по стоимости жизни Швейцарию. Уровень цен в островной стране сегодня на 3 процентных пункта выше, чем в государстве-конкуренте. До этого в течение нескольких лет Швейцария лидировала в этом вопросе. Цены на продукты питания в Исландии на 44% выше, чем в других скандинавских странах, которые также входят в число самых дорогих в мире. Молочные продукты и яйца стоят на 75% дороже, а мясо на 71%. Имейте в виду, если вдруг собираетесь в те края. Rednecks, Tears for Fears и Hooverphonic. Дальше послушаем, а затем узнаем гороскоп на сегодня. Напомню, что на календаре уже 30 мая.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Кто-то предложит вам упростить процесс, который вы считаете оптимальным. Овны, львы и стрельцы, не спешите отказываться. Возможно, это действительно рабочий способ. Знаки Земли. Вы станете свидетелем конфликта, в который вас попытаются вовлечь. Тельцы, девы, козероги, сохраняйте нейтралитет. Ваша позиция будет ценнее, как взгляд со стороны. К знакам воздуха вернется благодарность за действия, которые они совершили давно и забыли. Близнецы, весы и водолеи – это напомнит вам о силе отложенных последствий. Знаки воды. Вам предстоит объяснить сложную концепцию человека, который находится вне вашего информационного контекста. Раки, скорпионы и рыбы, начните с точек соприкосновения. Это создаст основу для понимания.
0: Радио 7.

0: До Луны и обратно. Вот такой маршрут от Savage Garden в субботнем эфире. А тем временем пишут про немного другое направление. Оказывается, между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда. Этот путь был прерван в 2020 году из-за пандемии. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. К музыке приятной скоро вернемся. А прежде Ольга Яковина расскажет, что нового появилось в Челябинской области.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Челябинской области появился необычный горный туристический маршрут, придуманный 10-летним мальчиком Матвеем Ивониным. Он называется «10 гор до 10 лет» и проводит к 10 красивым вершинам Южного Урала. Все они не требуют профессионального снаряжения и подходят для семейного приключения, что автор маршрута проверил на собственном опыте. Яманкая, Зюраткуль, двуглавая сопка в парке Таганай – абсолютно на все горы и шиханы в списке Матвей поднимался лично. Совершать восхождение он начал с 5 лет. Разумеется, вместе с родителями, но сам, собственными ногами. Те, кто решит последовать его примеру, могут скачать маршрут в приложении «Куда» Уральского фонда краеведения. Урал вообще хорошее место для того, чтобы полюбить горы по-настоящему. И доказательством этому служит крутейший рекорд нынешнего весеннего сезона восхождений на Эверест в Гималаях. В этом году впервые в истории на высочайшую вершину планеты поднялся человек без ног. И его туда не принесли на ручках шерпа-носильщики. Он дошел туда своими силами, на собственных руках. И сделал это наш соотечественник, как раз с Южного Урала, молодой парень из Уфы Рустам Набиев. 10 лет назад он потерял обе ноги из-за несчастного случая, но это не сломило его воли. Вопреки всему, Рустам стал спортсменом и альпинистом. За 5 лет он последовательно взошел сначала на Эльбрус, затем на Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа, Манаслу. А теперь вот в списке его достижений есть и главная вершина мира, и рекорд, официально зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Так что, когда горы тебя зовут, помешать не могут ни возраст, ни увечья. Главное – верить и сделать первый шаг.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Москве 9 утра. С выпуском новостей на Радио 7 Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Все регионы России готовы к проведению сентябрьских выборов. По данным на 1 января в стране зарегистрировано больше 110 миллионов избирателей. Из них почти 2 миллиона проживают за рубежом. Об этом сообщила член Центра избиркома Алена Булгакова. Она отметила, что для четырех субъектов это будут первые выборы депутатов Госдумы. Напомню, единый день голосования назначен на 20 сентября. Кроме депутатов Госдумы будут выбраны также высшие должностные лица не менее чем в 8 регионах. Более 1 200 000 граждан переехали в Россию за 20 лет действия госпрограммы переселения соотечественников. Как рассказал глава МВД Владимир Колокольцев, большинство прибыло из Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Прибывшие, как правило, трудоспособные, воспитывают детей, имеют среднее специальное или высшее образование. Доля репатриантов среди заявителей в прошлом году достигла 44%, а за первые 4 месяца этого года превысила 50%. Между Москвой и Душанбе после 6-летнего перерыва вновь запустят прямой поезд. Время в пути между конечными точками займет почти 4 суток. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня. Состав будет ходить один раз в 2 недели. Как сообщили в РЖД, поезд назначен по просьбе властей Таджикистана. Билеты уже в продаже. Напомню, прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе было приостановлено в марте 2020 из-за пандемии коронавируса. В Канаде женщина нашла у себя в саду бутылку, внутри которой оказалось доброе пожелание. Жюли Валем наткнулась на находку при подготовке грядки к посадке. В записке говорилось: «Пусть этот клочок земли приносит радость, а птицы, олени, еноты и другие создания добавляют удовольствие от природы». Вале призналась, что в тот период не была уверена в своих жизненных решениях, и находка стала для нее знаком. Особенно ее тронуло то, что автор описывал тех животных, которых она часто видит за своим окном, включая выдру, которая пугает кота. Теперь послание вставлено в рамку, а Вале последовало совету из записки: найти стул, налить чашку чая и поднять тост за жизнь. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем доброго утра.
0: Благодарим наших журналистов и переходим к музыкальной части субботнего эфира. Абба, Хозер и Эмилия. Для начала вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

30 мая, а вчера буквально в Тбилиси начался первый в истории чемпионат мира по длинным нардам. В турнире участвует около 500 игроков почти из 60 стран. Они будут соревноваться в 12 дисциплинах. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов. Как говорят организаторы, наша задача не просто развивать Международную федерацию нард, а создать Международную ассоциацию настольных игр. Дети сегодня играют в телефоны, и это не способствует развитию интеллекта. А если мы будем продвигать настольные игры среди детей, они будут развиваться. Интересно, конечно. А если играть в нарды или шахматы на телефоне, тоже не развивается интеллект, что ли? Здесь можно поспорить, мне кажется. Из музыки дальше Йохана, а сейчас Мари Клэр Дубальда на Радио 7. Доброе утро.

Думаю, не все знают, что в 11 лет Луи Армстронг стащил у одного из приятелей своей матери револьвер и выстрелил в воздух. За стрельбу на улице его арестовали и поместили в исправительное учреждение для мальчиков. Как ни странно, но именно там он начал обучаться музыке. Позднее он писал так: «Я верю, что мой успех восходит к тому времени, когда я был арестован, поскольку мне пришлось перестать бегать и начать чему-то учиться. Тогда я и музыка поженились». Вы слушаете «Радио 7», я Евгений Водян. Доброе утро. В Москве 9 часов 29 минут. Дальше поставим Зейна и Сию, а затем у нас Эни Ленокс.

0: В субботнем эфире Энни Ленокс. И если еще не слышали, американский режиссер Стивен Спилберг признался в интервью, что верит в инопланетную жизнь. Хотя и заявил, что математически и научно это невозможно. И все это, видимо, было сказано, потому что у него выходит новый фильм, который будет называться «День разоблачения». Картина задает вопрос, прибыли ли инопланетяне на Землю или находятся они сейчас здесь. Режиссер вернулся в «Дни разоблачения» к теме, которую впервые исследовал в фильме «Близких контактах третьей степени» почти 50 лет назад. По словам Спилберга, он опирался в работе на реальные сообщения об НЛО и других аномальных явлениях. А премьера фильма «День разоблачения» запланирована на 12 июня. К музыке прекрасной. Вернемся примерно через 3 минуты, а пока немного прогуляемся в компании Филиппа Смирнова.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вплоть до 1940-х годов в Москве весьма был распространен гужевой транспорт. Многие москвичи знали, что лошадь можно приобрести в Замоскворечье, на конном рынке. Все, что сегодня осталось от этого рынка – пространство под Морозовской детской больницей и конный переулок. Ранее переулок назывался Кривой или Кривопроульский, от Кривой проулок, за свою форму. А в 1910 году получил современное название. Удивительно, но как раз тогда, когда рынок с лошадьми отсюда уехал. На части площади построили больницу, на части трамвайное депо. Одно из старейших и до сих пор действующих в столице – депо имени Апакова. К югу от переулка, тот утверждает, что с 14 века, много лет процветала конная ярмарка. А на планах середины 19 века там значилась площадь, бывшая конной скачкой. К северо-востоку от переулка, на конной площади, с 18 века существовал конный рынок, перенесенный в 1911 году за Покровскую заставу в район нынешней Новоконной площади. В чем разница между рынком и ярмаркой? На ярмарку привозили сезонно и разово. На рынке же было все солидно и постоянно. Здесь можно было купить обычную лошадь. Бахматов, лошадь степных пород из Ногайских степей, очень выносливая. И дончаков, казачьи лошади, некрасивые, но проворные. А еще среди них встречались и особо ценились. И воронежские степняки, и тамбовские рогаля, и многие другие. Впрочем, чего рассказывать сегодня об этом, если никто не знает, где у лошади бабки? Московские извозчики и ямщики больше всего любили башкирку. Особую породу лошадей, унаследовавшую от своих монгольских предков выносливость. Конечно, когда рынок перенесли, там можно было купить что-то обычное, регулярное. А породистые лошади продавались с заводов и на аукционах. Новый конный рынок был не менее колоритен. Правда, просуществовал совсем недолго. Поблизости находилось удивительное заведение. Торговая конюшня Всеконсоюза. На второй скотопрогонной улице. А вместо конного рынка стали строить депо. Территория для строительства Калитниковского Покровского депо была отведена городом в декабре 1914 года. Закладка здания депо состоялась весной 1915 года. Строили по проекту архитектора техника отдела постройки парков городских железных дорог Андрея Прокофьевича Волошенко. К июлю 1916 года здания общего депо, ремонтного депо, водонасосная станция, электроподстанция, сторожки были выстроены. Однако переоборудование и запуск заняли чуть больше времени, чем ожидалось. И в 1923 году работы возобновили, чтобы в десятилетний юбилей революции, 8 ноября 1927 года, торжественно открыть Октябрьский трамвайный парк. Ну а что? Вместо лошади – трамвай, вместо Покрова – Богородицы – Октябрь. Парк работает, в следующем году отметит юбилей по советскому времени. Поезжайте, посмотрите. Место интересное, нехоженое.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: столице 10 утра. В начале часа на Радио 7 новости в эфире Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. В Россельхознадзоре опровергли запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство обратилось к властям республики для проведения технических переговоров по выработке механизма, направленного на безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Ранее появилась информация о том, что Россельхознадзор с 30 мая якобы ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Речь шла о 10 компаниях, допустивших больше всего фитосанитарных нарушений. Устный экзамен по истории для всех девятиклассников планируется провести в феврале-марте 2028 года. Это будет сделано вне основного периода сдачи экзаменов, чтобы не создавать перегрузку для детей и учителей. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, модель экзамена будут внедрять после апробации во многих регионах с учетом обратной связи от педагогов. Экзамен будут сдавать в 9 классе, потому что более 40% учеников после уходят в среднее профессиональное образование. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. По данным гидрометцентра, в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи и Сириуса, ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды. Ну а в море в районе Сочи и Сириуса есть вероятность формирования смерчей. Неблагоприятные погодные условия затронут также Адыгею и регионы Северного Кавказа. Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины по футболу на чемпионат мира 2026. Этот мундиаль станет уже 6-м в карьере звездного нападающего. Турнир, напомню, пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе аргентинская сборная в статусе действующего чемпиона мира сыграет со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Лионель Месси – восьмикратный обладатель золотого мяча, нападающий лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и национальной команды Аргентины. В ее составе он выиграл 2 Кубка Америки и чемпионат мира 2022 года. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем доброго утра.
0: Марат, спасибо большое. Радио 7 на Семи Холмах. Эфир выходного дня. Доброе утро и добро пожаловать. В этом часе открываем наш тематический уикенд. Также кто-то из вас получит пару билетов на балет, а еще поставим много хорошей, качественной музыки на все времена. Риана, E-Type и J5 в ближайшие минуты. You know.

На Радио 7 Queen. Сегодня 30 мая, а уже 4 июня на главной сцене страны состоится балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». И прямо сейчас я подарю кому-то из вас два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Условие простое, необходимо правильно ответить на вопрос раньше других. 30 мая в 1846 году родился Карл Фаберже, ювелир, создатель знаменитых пасхальных яиц Фаберже. Как вы думаете, сколько всего ювелирный дом Фаберже выпустил яиц? Варианты ответов: 71, 70, 69. Свои варианты ответов присылайте нам через конверт, который вы легко найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Автору первого сообщения с правильной версией мы дарим два билета на балет «Жизель». Желаю удачи!

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Главный вопрос, который мучил всех с момента анонса фильма о Майкле Джексоне – кто вообще способен сыграть короля поп-музыки? Продюсеры устроили открытый кастинг, отсмотрели сотни актеров, но в итоге идеальный кандидат нашелся сам. Главную роль получил Джафар Джексон, родной племянник Майкла. Для парня этот фильм – дебют в большом кино, причем создатели сразу заявили – никаких поблажек не было. Джафар, как и все, пришел на пробы и настолько точно скопировал мимику и голос дяди, что даже у Кэтрин, матери Майкла, побежали мурашки. После этого у съемочной группы больше не было сомнений по поводу киновоплощения Майкла.
1: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

10 часов 36 минут в Москве. Самое время узнать, кто же 4 июня отправится на балет «Жизель». Напомню, что мы дарим 2 билета за правильный ответ на вопрос, и прислать его необходимо было раньше остальных. 30 мая в 1846 году родился Карл Фаберже, ювелир-создатель знаменитых пасхальных яиц. Как вы думаете, сколько всего ювелирный дом Фаберже выпустил яиц? Так звучал вопрос. Варианты ответов были 71, 70 или 69. И правильный ответ, согласно историческим данным, всего. Ювелирный дом Фаберже выпустил 71 яйцо и 54 из них для царской семьи Романовых. Также интересно, что торговый дом Карла выпускал изделия не только для богатых потребителей, но и для людей со средним достатком. Например, модные чарки и портсигары. Быстрее всех правильный ответ прислала нам Марина. Номер телефона заканчивается на цифры 9992. Марина, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там 4 июня на главной сцене страны состоится балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем спасибо за участие.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня и завтра факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы по поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: столице 11 утра. Далее на Радио 7 новости. В эфире Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Ключевая ставка на июньском заседании Совета директоров ЦБ может быть снижена до 13,5%. Так считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что это приведет и к снижению процентных ставок по банковским вкладам. Заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 19 июня. Напомню, в феврале, марте и апреле регулятор снижал ключевую ставку на 0,5%. Сейчас она 14,5% годовых. РЖД запускают перевозку несовершеннолетних детей от 10 до 16 лет. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник, а на станции прибытия его передадут указанному в заявлении лицу. Стоимость сопровождения составит 1500 рублей. Оформить услугу можно в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления. Сервис, который заработает с 1 июня, будет доступен на более чем 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Сборная России по художественной гимнастике получила расширенную квоту на чемпионат мира. Первенство пройдет в немецком Франкфурте с 12 по 16 августа. Российская команда сможет заявить на турнир от 2 до 3 гимнасток. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы в Варне стал для российских спортсменок первым крупным международным стартом за 5 лет, на котором они выступают под флагом страны. Мария Борисова и София Ильтерякова после квалификации вышли в финалы отдельных упражнений. Сегодня день окрошки. К этой дате аналитики Яндекса изучили запросы, касающиеся этого блюда. Выяснилось, что самой популярной основой оказался квас. На втором месте кефир, далее идут минералка, вода и айран. При этом пользователи интересуются и нестандартными вариантами, например, можно ли сделать окрошку на пиве или мартини. Есть и вопрос о свойствах блюда. Какая на вкус окрошка на кефире? Можно ли поправиться от окрошки на квасе? Можно ли похудеть с помощью окрошки на кефире? Встречаются и необычные запросы, например, кто изображал окрошку на своих картинах и как ответить девушке, если она любит окрошку с квасом. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем яркого дня!
0: Благодарим Марата за новости. Вы слушаете Радио 7, субботний эфир. Добро пожаловать. Продолжаем радовать вас отличной музыкой в заключительные выходные весны 2026. Крис Де Бург и Майли Сайрус скоро, а Хэдэуэй прямо сейчас. I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

Робби Уильямс только что, который сказал однажды, что в Лондоне одеваются лучше, чем в Лос-Анджелесе, а в Париже лучше, чем в Лондоне. Но веселятся лучше всех все-таки русские. Дальше Дэниел Паутер у нас отметится, прежде на Радио 7, No Doubt, Don't Speak.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». В фильме «Майкл» много внимания уделили детству артиста, ведь впервые на сцену мальчик вышел уже тогда. Отец Майкла собрал из сыновей группу «The Jacksons 5», и их сингл «I Want You Back» взлетел на первую строчку главного хит-парада «Билборд». Вот только роль младшего брата в семейном ансамбле амбициозному парню быстро наскучила. В 70-х он втайне от отца стал записывать собственные треки, и это стало началом конца для семейного бренда. Разорваться между сольной карьерой и группой было невозможно. Майкл ушел, а The Jacksons 5 без своего главного магнита быстро растеряли публику и затихли к концу 80-х. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: 11:40 в Москве. Доброе утро. Это Катень Крю, только что на Радио 7. Свежайшая информация от синоптиков. Пишет, что настоящее лето вернется в столицу уже 3 июня. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Ну, наконец-то. Осталось лишь дождаться среды на следующей неделе, и все встанет на свои места. В финале этого музыкального часа услышим Мадонну и Скорпионс, а сейчас Ольга Яковина расскажет, как Нижний Новгород однажды стал самым передовым городом Российской империи.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 130 лет назад, в 1896 году, Нижний Новгород на 4 месяца стал самым передовым городом Российской империи. Здесь открылась Всероссийская промышленная и художественная выставка. Это было колоссальное мероприятие, которое можно было бы сравнить, ну, разве что с приездом в город всей ВДНХ. Ведущие предприятия, изобретатели, инженеры съехались в Нижний Новгород со всей страны, чтобы показать свои лучшие достижения. Именно там были впервые представлены, например, автомобиль, электрическое освещение, башня инженера Шухова и громоотвод Попова. 180 павильонов выставки заняли огромную территорию. Именно тогда в Нижнем были пущены первые в России фуникулеры, электрические трамваи и скоростная пароходная линия. В общем, на облике города выставка отразилась самым заметным образом. В этом году в Нижнем решили отметить круглую годовщину исторического события и устроить выставку о выставке. Проект «Великая Всероссийская» открывается 29 мая в выставочном центре Пакгаузы, который, кстати, не что иное, как обновленные павильоны 1896 года. Экспозиция расскажет и покажет на большом интерактивном оживающем макете, как проходила Великая выставка, какое продолжение получили представленные тогда идеи и изобретения, и как она изменила судьбы Федора Шаляпина, Дмитрия Менделеева, Максима Горького и Михаила Врубеля. А еще можно будет при помощи технологии виртуальной реальности совершить путешествие в прошлое и даже привезти оттуда свое селфи образца 19 века. Первая выставка продолжалась 125 дней. Нынешняя будет на полтора месяца дольше, до 4 ноября. А затем макеты выставочных павильонов перенесут в парк имени 1 мая, который 130 лет назад был одной из главных площадок той самой выставки. Так что кое-что в облике Нижнего Новгорода выставка снова изменит. Традиция.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Это уже третье малиновое мороженое от «Самоката». Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117 78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Уже в кино.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
16: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице полдень. С новостями продолжает нас сегодня знакомить Марат Бикметов. Марат, привет.
1: Привет, Женя. Добрый день всем. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов. Как сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сейчас отрабатывается механизм, а Минздрав разрабатывает соответствующий законопроект. Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а если этот препарат в особом списке контроля, то уже 200 тысяч рублей. Новая пилотируемая миссия отправится к МКС Байконура 14 июля. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. В состав экипажа корабля «Союз МС-29» войдут космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон, который отправится на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США. Речь, напомню, идет о доставке россиян на американских кораблях «Крю Дрэгон» и американцев на российских кораблях «Союз МС». Синоптики заявили о потеплении в Москве до плюс 27 градусов к следующим выходным. Местами ожидаются небольшие дожди, отметила заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, 1 июня ожидается кратковременный дождь, температура 17-19 градусов. 2 июня местами небольшой дождь и плюс 18-23. В среду и четверг преимущественно без осадков, днем уже 20-25 градусов. Синоптик добавила, что в конце следующей недели температура будет чуть выше климатической нормы. Интерес к приключенческому туризму в России за последние 3 года вырос на 10%. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, более массовым становится горный туризм. В походы отправляются не только подготовленные туристы, но и семьи с детьми и путешественники старшего возраста. При этом, как пишет «Известия», туристы не готовы к серьезным физическим нагрузкам. В АТОР также отмечают рост интереса россиян к сонному туризму. Отдых в отелях и санаториях с программами здорового сна. Спрос на уединенные эко-отели особенно растет на юге России, в Подмосковье, Ленинградской области, Кавминводах и на Алтае. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем прекрасной субботы.
0: Мара, спасибо большое. Это радио 7, эфир выходного дня. Провожаем весну с музыкой на все времена. Дальше Эд Ширан и Ace of Base, а прежде Кристиан Леонтью.

писали в одной книге, человек способен принять и простить большую ложь, но маленькая ложь, сказанная изо дня в день, способна разъесть даже самые искренние чувства. Little Lies в нашем эфире. Это Fleetwood Mac скоро. Алана Майлз присоединится к нам, а еще Марк Энтони. Всем приятной субботы.

0: «Уикенд» Майкла Джексона. Судя по всему, продюсеры фильма Майкл не прогадали, когда замахнулись на историю такого масштаба. Он вызвал у публики просто ошеломительный интерес. Когда в сеть выложили первый короткий тизер-трейлер грядущего байопика, он сотворил настоящую сенсацию в интернете. За сутки ролик собрал феноменальные 116 миллионов просмотров. Для индустрии это абсолютный исторический рекорд. Еще ни один трейлер биографического фильма о музыкантах не вызывал такого дикого ажиотажа. А появившись на больших экранах, лента установила новый рекорд и стала самым успешным дебютом среди всех музыкальных байопиков в истории. На сегодняшний день мировые сборы картины превысили 716 миллионов долларов и продолжают расти.
1: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: сегодня в эфире Джордж Майкл, и многие, вероятно, помнят, как на прошлой неделе проскочила информация, что Тома Харди уволили из сериала «Гангстерленд». Так вот, уже все поменялось. Ведутся, оказывается, переговоры о его возвращении. Тома не увольняли, дверь для третьего сезона не закрыта. И сейчас идет творческая проработка вопроса, сообщил одному изданию человек, близкий к производству. Но конфликт явно какой-то был, и этого не скрывают. И также пишут, что Харди опаздывал на съемочную площадку и настаивал на переписывании некоторых частей сценария. Но понятно, что это мало кому понравится. Дальше у нас запланированы Тита Интарантула и Сабрина Карпентер, а еще Филипп Смирнов и прогулки по Москве.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вы, наверное, привыкли, что всякий раз, когда я говорю о московских улицах, я рассказываю о происхождении их названий и упоминаю то церковь, то бывшего землевладельца. Однако в Москве бывает и иначе. Расскажу вам о трех исключениях. Первый случай. Не по времени, а по порядку. Подъемная улица и подъемный переулок. Это за Рогожским поселком, рядом со Смирновской улицей. Тут располагался московский завод автоматических линий и специальных станков. Это недавнее название. А дело было так. Завод основан в 1898 году как мастерские германского акционерного общества «Альфред Гутман и компания». В 1917 году мастерские преобразованы в завод «Подъемник», ставший основным российским поставщиком электрических мостовых кранов. На заводе впервые в стране были спроектированы и изготовлены эскалаторы для московского метрополитена. В годы войны основные линии были эвакуированы в Ташкент, а на заводе ремонтировали трофейные танки и переоборудовали поставленные по ленд-лизу. Это у нас с вами на юге Москвы. Сегодня предприятие не функционирует, а названия остаются. Второй наш с вами кейс – Банковский переулок. Название было дано в 19 веке по открывшемуся здесь во второй половине 18 века Московскому ассигнационному банку. Вначале переулок назывался Шуваловский, по фамилии домовладельца графа Андрея Петровича Шувалова, первого директора этого банка и сына графа Петра Ивановича Шувалова. Собственно, дворяне решили у себя в усадьбе учредить банк по поручению императрицы. Про них забыли, а рассказ об их деле жив. Банковский переулок выходит на Мясницкую улицу, то есть это центр. Ну и третье место. Переименована улица то ли в 1932 году, то ли в 1922 году, как указывает Сытин. В честь английских рабочих, которые в 1844 году собрали по одному фунту стерлингов каждый, большие тогда деньги, и создали коллективное хозяйственное торговое предприятие, потребительское общество на кооперативных принципах. С этого года и начинает свой отчет потребительская кооперация и международное кооперативное движение. Да, улица Рочдельская раньше была Гагаринской, а потом Нижней Пресненской, а названа в честь ткачей из Рочдейла, близ Манчестера. Скорее всего, потому что здесь высятся корпуса старейшей московской мануфактуры – Трехгорной. Считается, что предшественница современной улицы могла существовать еще в XVI веке. Она была частью Волоцкой дороги, по которой ездили в город Волоколамский, так называли Волоколамск. Из любопытного, раньше улица была длиннее, но при строительстве Дома правительства в 1970-е годы часть застройки снесли, и поэтому улица сейчас начинается с 11-го дома. Он тоже необычный, но об этом как-нибудь в другой раз.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захотите.

0: хочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Милен Фармер. Секунда мирания. А тем временем в Японии появился экспериментальный сервис такси, который предлагает клиентам дрифт-сессии. Пассажиры смогут опробовать сервис 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать сессию. Заезд продолжительностью 90 минут совершат на треке, и он обойдется в 30 тысяч йен. Это около 14 тысяч рублей. А я уж подумал, в городе они решили боком в повороты заходить. Автомобиль будет водить один из лицензированных пилотов Формулы Дрифт. Он покажет клиенту, как нужно ездить. Клиент же сможет насладиться экстремальной ездой в качестве пассажира. Ну, интересно в любом случае. Из музыки дальше у нас Нелли и Келли Роланд, а еще Брайан Адамс.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. С музыкой в фильме «Майкл» скромничать не стали. Продюсер картины Грэм Кинг, который в свое время делал «Богемскую рапсодию», байопик группе Queen, сразу выкупил права на оригинальные треки. В итоге лента может похвастаться более 30 главными хитами Майкла, от самых ранних времен «Jackson 5» до эпохи «Bad» и легендарной «Billie Jean». Причем для кинотеатрального релиза весь звук полностью пересвели. Благодаря этому зрители смогут не только увидеть, но и услышать Майкла Джексона в совершенно новом качестве, ощутив всю мощь его легендарных хитов на большом экране. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

Кэти Перри в финале моей эфирной смены сегодня. Кэти, кстати, станет хедлайнером концерта программы «Гран-при Формула-1» в Баку. Выступление певицы состоится 25 сентября. А за день до этого, 24 сентября, на «Формуле-1» пройдет концерт Кэлвина Харриса. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо вам за компанию. Встретимся завтра ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена. А я желаю вам приятных выходных в компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Во время съемок фильма Майкл команда столкнулась с, казалось бы, невыполнимой задачей. Им предстояло воссоздать легендарное ранчо «Неверленд». За годы поместье сильно изменилось, поэтому съемочной группе пришлось по чертежам и архивным видео буквально по кирпичику приводить его в первоначальный вид. На площадке заново построили любимые аттракционы Майкла, которые он когда-то заказывал специально для себя. Воссоздали даже магазин Toys R Us, куда Джексон обожал приезжать за покупками. В итоге Неверленд на экране получился настолько достоверным, что многие зрители во время просмотра почувствовали себя гостями в настоящем доме короля поп-музыки.
1: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Сиучи, они же северные морские львы, это самый крупный на планете вид тюленей. Самцы сивучи весят больше полутонны и достигают трехметровой длины. В мире есть всего два места, где можно наблюдать за их лежбищем прямо в черте города. В американском Сиэтле и в городе Невельск на Сахалине, расположенном примерно в часе езды от Южно-Сахалинска. Раньше было еще лежбище в Петропавловске-Камчатском, но сейчас оно недоступно из-за стройки. А вот сахалинское лежбище очень берегут. Широкий бетонный волнолом у входа в Невельский порт, на котором любят поваляться ластоногие, огородили, чтобы люди не беспокоили животных. А на отдалении обустроили смотровую площадку с биноклями. Но в погожие дни можно подойти поближе на тихой лодке, не пугая львов грохотом мотора. Сивучи стали для маленького Невельска главными героями. Им даже поставили памятник на обновленной набережной. А 30 мая в городе устраивают большой праздник – День сивуча. Он сопровождается музыкальной и гастрономической программой, мастер-классами, показательными спортивными выступлениями, розыгрышами и прочими увеселениями. И это, кстати, лучший сезон для наблюдения за ластоногими, когда лежбище наиболее многолевно. Здесь собирается в это время до 300 морских львов, и их многоголосый рык звучит едва ли не громче, чем музыка с концертных площадок. Есть и еще один веский повод подгадать поездку на Сахалин под конец весны, начало лета. С 25 мая и до 7 июня здесь проходит масштабный гастрофест «Дикороссия». В 20 заведениях по всему острову предлагают интересные и бюджетные при этом сеты с уникальными сахалинскими специалитетами вроде соленого лопуха, маринованного папоротника, морской полыни и прочей черемши. В общем, надо ехать. Тихо, не спеша, без суеты.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». Кент Майкла Джексона. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Уже в кино.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
15: She's crazy like

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Когда художникам по костюмам понадобились точные копии легендарных сценических нарядов Майкла Джексона, на помощь пришла Леди Гага, одна из самых преданных его поклонниц. За годы она собрала огромную частную коллекцию оригинальных вещей Джексона, скупая их на аукционах по всему миру. Леди Гага, не сомневаясь, передала костюмы съемочной группе, чтобы мастера могли скопировать каждую пайетку и шов с абсолютной точностью. Единственное, что она попросила — лично присутствовать на съемочной площадке и наблюдать за процессом. Его исполнили, и певица смогла своими глазами увидеть, как благодаря ей оживает образ короля поп-музыки.
1: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1872 году в Екатеринбурге был основан Сибирский торговый банк. К 1914 году он занимал 7-е место среди акционерных коммерческих банков Российской империи по объему основных активов. Банк играл важную роль в кредитовании торговли, в том числе связанной с сибирским сливочным маслом, среднеазиатским каракулем и другими товарами. Он также участвовал в финансировании железных дорог, пароходств, создании и расширении промышленных предприятий. В 1909 году в Москве напротив мясной биржи

0: старинном районе Калитники было построено здание Московского отделения Сибирского банка в стиле неоклассицизм. Оно стоит и поныне в Сибирском проезде, который назвали так в 1922 году, и, что удивительно, в память о дореволюционном банковском учреждении. Банк финансировал и обслуживал предприятия, связанные с торговлей скотом и мясной продукцией. Поэтому неудивительно, что с биржей мясников отделение имело подземный ход. Надо же как-то безопасно инкассироваться. Ход засыпали, конечно, в 2000-е годы, но, согласитесь, любопытно. Ансамбль зданий и сооружений московских городских боен, в которые входила и мясная биржа, возвели по проекту архитектора Александра Абера в 1880-е годы. Здание мясной биржи было деревянным, где-то до 1904-1905 годов. Я думаю, что его перестроили после опустошительного урагана, пронесшегося на этой местностью в 1904. Сегодня их официальный адрес – Сибирский проезд 2. А здание отделения банка строили архитекторы Остапович и Викторчик. Вообще, еще в середине 19 века окрестности северо-восточной деревни Дубровка за Спасской заставой представляли собой пастбища и пахотные земли, разрезанные проселочными дорогами. Здесь же находились небольшие предприятия – восковые и сальные заводы, скотобойни купца Благушина. Где-то в 1860-е годы перед Московской городской думой встал насущный вопрос. Население города росло, мясо потреблялось больше, а где бойни, там и антисанитария. После введения в 1882 году запрета на прогон скота по московским улицам, власти наконец-то определились с местом строительства, и поэтому в 1886-1888 годах на бывших сельскохозяйственных угодьях вырос индустриальный городок, состоящий из 50 зданий, водокачки, холодильной машины, загонных дворов с канализацией и подъездными путями. Московские городские бойни были рассчитаны на 30 тысяч голов с водоснабжением, канализацией и должным санитарным надзором. Мясоперерабатывающее предприятие продолжало работать и после Октябрьской революции. В 1933 году здесь были введены в эксплуатацию 9 цехов первого московского колбасного завода, а спустя год комбинату присвоили имя наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. А здание мясной биржи в 1928 году передали под рабочий клуб для организации культурного досуга мясников. Сегодня этот ДК носит имя «Стимул».
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня и завтра факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Скидка «Мания» фамилии.

0: Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Внимательные зрители после первых же тизеров принялись обсуждать одного из самых колоритных персонажей фильма – знаменитого домашнего любимца Майкла, шимпанзе по имени Бабблз. Правда, вместо живой обезьянки на съемочной площадке создатели решили использовать графику. И многие сошлись во мнении, что нарисованный на компьютере Бабблз получился, мягко говоря, странным и даже немного жутковатым. Но самый милый факт во всей этой истории – настоящий Бабблз до сих пор жив. Сейчас ему 43 года, он на заслуженной пенсии и спокойно живет в центре больших приматов во Флориде. Смотрители рассказывают, что с возрастом Бабблз стал очень спокойным, увлекся рисованием, но до сих пор сохранил свой артистизм.
1: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокко. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокко. 18+.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 17 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. С музыкой в фильме «Майкл» скромничать не стали. Продюсер картины Грэм Кинг, который в свое время делал «Богемскую рапсодию», байопик группе Queen, сразу выкупил права на оригинальные треки. В итоге лента может похвастаться более 30 главными хитами Майкла, от самых ранних времен «Jackson 5» до эпохи «Bad» и легендарной «Billie Jean». Причем для кинотеатрального релиза весь звук полностью пересвели. Благодаря этому зрители смогут не только увидеть, но и услышать Майкла Джексона в совершенно новом качестве, ощутив всю мощь его легендарных хитов на большом экране. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня и завтра факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: Москве 18 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Режиссер фильма Майкл Антуан Фукуа решил пойти по пути абсолютной исторической достоверности. Один из ярких тому примеров — реконструкция легендарного клипа «Thriller». Съемочная группа не стала строить декорации в павильоне, а приехала на тот самый пустырь на Union Pacific Avenue, где в 1983 году Джексон снимал свое видео. Массовку гримировали часами, а исполнитель главной роли Джафар Джексон сказал, что танцы от заката до рассвета в той легендарной локации стали для него самым невероятным погружением в образ короля поп-музыки. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Мы все помним Майкла Джексона как неофициального короля поп-музыки. Этот титул в конце 80-х ему с легкой руки подарила близкая подруга Элизабет Тейлор. Но мало кто знает, что у артиста был самый настоящий, официальный королевский статус. Во время африканского турне в 92-м году Майкл доехал до небольшой деревни Кринджабо, Кот-д'Ивуаре. Местные жители и вождь племени были так очарованы музыкантом, что решили избрать его своим королем. Певца нарядили в национальные одежды, провели полноценную церемонию под барабаны и даже подписали официальные бумаги, присвоив ему имя Майкл Джексон Амаламан Анох. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Москве 20 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Let's go, girls.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Завтра за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.